0: نغلق الموضوع من الأول. طبعا حضرتك عارف
1: месте. Полицейские работники зоопарка, вооруженные ружьями с транквилизатором, более получаса преследовали гориллу по зоопарку.
2: Úgy, hogy ég veled. És sok szerencsét.